0: Реклама на казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Сразу две трагедии произошли на Алакуле за выходные. Один человек погиб, другой получил травмы в результате столкновения гидроциклов. Еще один несчастный случай произошел в селе Коктума. 70-летняя женщина тяжело травмировалась после наезда парома, который двигался задним ходом. Пострадавшая лишилась обеих ног. По обоим случаям ведется расследование. Не оставлять детей в закрытом автомобиле рекомендует МЧС. Летом при температуре воздуха 30-35 градусов салон всего за 10-15 минут может нагреться до 50-60 градусов. Спасатели напоминают, в таких условиях детский организм быстро перегревается, а это создает угрозу жизни. Новым главой КТЖ назначен Елжас Отыншиев. Ранее он занимал должность управляющего директора по стратегии управления активами, члена правления в Самрук-Казынам. На этом посту Елжас Отыншиев отвечал за управление портфельными компаниями фонда в нефтегазовом, железнодорожном, горнорудном секторах. Кроме того, с 2024 года он является членом совета директоров Казахстан Теміржолы. Средний износ оборудования на электростанциях 56%. В стране функционируют 254 станции. Как сообщает телеграм-канал правительства, сейчас выработка электроэнергии полностью покрывает внутреннее потребление. Энергосистема также получит более 26 гигаватт дополнительных мощностей до 2035 года. Для этого строится новый ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске на средства инвесторов. Кроме того, контракты на оборудование уже подписаны. Новую волну ударов по Ирану нанесли США в 4 утра по времени Астаны. Как передает иранское информагентство ТАСНИМ, взрывы слышались в 4 городах страны. Как говорится в сообщении Вашингтона, удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для атак на суда, проходящих через Армузский пролив. Испания во второй раз стала чемпионом мира по футболу. В финале между сборными Аргентины и Испании победитель определился только в дополнительное время. Победный гол забил нападающий Барселоны Ферран Торрес. Счет 1-0. Впервые «Красная фурия» выиграла Мундиаль в 2010 году. Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал Килиан Мбаппе. Французский форвард завершил турнир с 10 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 8 матчах. Казахстанский триатлонист

0: Результат 35 минут 41 секунду. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 470 тенге 53 тиена, евро 539,7, российский рубль 6 тенге ровно. О погоде: в столице 30 градусов, в Алматы 42, в Кустанай, Петропавловске, Актюбе 25, в Уральске 28, в Атыраужес, Казгане, Караганде, Кокшетау, Актау 30, в Павлодаре 35, в Усть-Каменогорске, Семей, Кызылорде 38, в Кунаеве, Талдыкургане, Шымкенте, Таразе 42, в Туркестане 44 градуса жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. Единый межбанковский QR-код официально заработал. Теперь оплачивать услуги и товары можно через приложение любого банка. По данным Нацбанка, к системе присоединились все финансовые институты. Сервис также позволяет мгновенно переводить деньги между банками по номеру телефона. До 100% пенсионных накоплений с сентября казахстанцы смогут переводить частным компаниям. Как напомнили в Минтруда, раньше вкладчики передавали в доверительное управление не более половины своих активов. Также среди изменений государство со следующего года перестанет выплачивать единовременную компенсацию разницы по инфляции для тех, кто выбрал частных управляющих. Таким образом, бюджетные средства больше не будут покрывать риски индивидуального выбора инвестора. При этом сами частные компании несут финансовую ответственность, они обязаны восполнять любые убытки за счет собственного капитала. Для работы им необходимо иметь не менее 1,9 миллиардов тенге или 440 тысяч МРП. Для консервативных вкладчиков главным по-прежнему остается Нацбанк. Стартовала уборочная кампания, она уже показывает существенный рост урожайности. К уборке приступили в 8 областях и Шымкенте. Средняя урожайность зерновых составляет 20,6 центнеров с гектара. Это почти в 1,7 раз превышает показатель на аналогичный период прошлого года. Положительная динамика наблюдается и по основным сельхозкультурам, также высокие результаты в уборке ячменя. 5 медалей завоевали наши школьники на Международной олимпиаде по экономике. Она прошла в китайском Суджоу с участием около 300 школьников из 61 страны. Команда Казахстана принесла золото, 3 серебра и бронзу. Обладателем золотой медали стал ученик НИШ Астаны, причем Мухтархан Батырхан во второй раз завоевал золото Международной олимпиады по экономике. Сегодня Международный день шахмат. Этот интеллектуальный спорт входит в число самых популярных видов спорта в Казахстане. По данным КазЧС, ими регулярно занимаются более 278 тысяч казахстанцев. На международных турнирах за последние 3 года наши шахматисты завоевали 448 медалей, а Казахстан стал одним из лидеров Центральной Азии по числу спортсменов с международным рейтингом ФИДЕ. Более того, в 1500 школ шахматы преподают как обязательный или факультативный предмет. По стране работают свыше 7 тысяч специализированных шахматных секций. В аэропортах ЕС запретят пленку для упаковки багажа с 2030 года. Евросоюз сокращает использование одноразового пластика. Вводится новый регламент, его уже начнут применять с 12 августа, но отдельные меры будут вводить поэтапно. Сезон летних концертов скоро начнется на территории Экспо. Под открытым небом в Астане с 25 июля по 30 августа пройдет Экспо Мьюзик Фест. Начнется он с фестиваля этномузыки. Также 15 августа будет вечер песен Батырхана Шукенова и группы А-Студио. А 22 августа зрителей ждет концерт «Мировые хиты MTV». Вход на все мероприятия свободный. О всех концертах можно узнать на официальном сайте и аккаунтах КАЗ Экспо Конгресс. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 470 тенге 53 тиена, евро 539,7, российский рубль 6 тенге ровно. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 16, днем 24 градуса, в Алматы осадки, ночью 25, днем 36. В Кокшетау 23, в Кустанае, Петропавловске, Актюбе 26, в Караганде, Уральске, Актаужи, Казгане.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Правительство Казахстана утвердило план борьбы с теневой экономикой до 2028 года. Согласно документу, в соответствии с концепцией развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, уровень теневого оборота в экономике в процентах к ВВП этому году составит не более 14,5%. Одним из ключевых направлений плана станет цифровизация. Планируется создать цифровую платформу, которая позволит сопоставлять данные налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых информационных систем, выявлять наиболее уязвимые звенья, подверженные применению серых схем, а также отслеживать их миграцию между секторами экономики. ЦИК зарегистрировал список от Народно-демократической партии на выборы депутатов Курултая. По словам члена ЦИК Асель Жанабиловой, Народно-демократическая партия Казахстана представила все необходимые документы для выдвижения партийного списка. В этом списке 72 человека. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и закона о выборах, сообщила член ЦИК Асель Жанабилова. Участок трассы Алматы-Бишкек расширят до 8 полос. Нацкомпания «Казавтожол» сегодня официально дала старт реализации проекта капитального ремонта и расширения участка автомобильной дороги международного значения Алматы-Бишкек в Карасайском районе Алматинской области. Проект реализуется в исполнении поручения главы государства. Его реализация позволит значительно увеличить пропускную способность въезда и выезда из Алматы, повысить безопасность дорожного движения и создать комфортные условия для жителей пригородных населенных пунктов, гостей мегаполиса и транзитного транспорта. В настоящее время существующая четырехполосная дорога уже не справляется с возросшей транспортной нагрузкой, что приводит к регулярным заторам, снижению средней скорости движения и повышению риска дорожно-транспортных происшествий. Кувейт сообщил о новой атаке беспилотников из Ирана. Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Кувейта, средства ПВО отреагировали на беспилотники, направленные на территорию страны из Ирана. Звуки взрывов, слышимые в различных районах страны, были вызваны работой систем противовоздушной обороны по отражению атаки. Граждан и проживающих в стране иностранных жителей призвали соблюдать указания по безопасности и меры предосторожности. Рекорд 30-летней давности повторили школьники из Казахстана на IBO-2026 в Вильнюсе. Завершилась 37-я международная биологическая олимпиада. Наша сборная завоевала там 3 серебряные и 1 бронзовую медали, повторив лучший результат национальной сборной на этом турнире, достигнутый в далеком 96-м году. В этом году в научной олимпиаде приняли участие более 330 сильнейших юных биологов из 80 стран мира. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вошел в историю чемпионатов мира по футболу, став единственным игроком с 2 золотыми бутсами. Форвард Реала был лучшим бомбардиром турнира в 2022 и в текущем году. На нынешнем мундиале французский нападающий объявлен лучшим его бомбардиром, накопив за турнир 10 голов после 8 игр. К тому же Мбаппе совершил 14 голевых действий, с чем не может сравниться ни один другой футболист. Похолодание и дожди придут в Казахстан после аномальной жары. В предстоящие 3 дня на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды. С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, усилением ветра. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможный град и шквал. На фоне осадков жара будет постепенно ослабевать. Лишь на западе страны из-за выноса горячих воздушных масс с Ирана сохраняются высокие температуры до 42 градусов. И последнее. В Алматы несколько дней подряд фиксируются аномально высокие температуры. С 16 по 18 июля в городе были обновлены температурные рекорды, некоторые из которых держались десятилетиями. К примеру, 18 июля столбики термометров поднялись до 40 градусов. Это стало новым температурным рекордом для этой даты. По словам Даулета Кисибаева, абсолютный температурный максимум июля в Алматы был зарегистрирован в 1983 году, когда воздух прогрелся до 43,4 единиц градуса, сообщили в Казгидромете. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 470 тенге 53 тиена, евро 539 тенге 7 тиен, российский рубль 6 тенге ровно. А теперь о погоде на завтра. 21 июля, по данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, ночью 16, днем 24 градуса, в Алматы осадки, ночью 25, днем 36, в Кокшетау 23, в Костанае, Петропавловске, Актобе 26, в Караганде, Уральске, Актауже, Казгане, Павлодаре 29, в Атырау, Кызылорде, Шымкенте, Семее и Таразе 34, в Туркестане, Усть-Каменогорске 36, в Кунаеве и в Талдыкургане завтра 38 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей «Казах-Радио Лара».

0: Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Маском Радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Врачей в Казахстане теперь будут готовить с учетом потребностей регионов. Соответствующий проект с новыми правилами уже разработал Минздрав. Главная цель нововведения – создать единую систему планирования подготовки специалистов, чтобы количество выпускников медвузов соответствовало реальным потребностям. Особое внимание планируется уделять регионам, испытывающим нехватку врачей. При этом новые правила не предполагают сокращение подготовки медицинских специалистов. Их цель – обеспечить подготовку именно тех врачей, которые наиболее востребованы в конкретных регионах страны. В Казахстане появился новый бесплатный скрининг. Министерство здравоохранения расширило список людей, которые смогут бесплатно пройти обследование на раннее выявление заболевания, а также добавило новый вид скрининга. Одним из ключевых нововведений стало включение в программу скринингов раннего выявления вирусных гепатитов В и С. Кроме того, в программу впервые включили скрининг на раннее выявление рака легкого. Он занимает первое место по смертности среди онкологических заболеваний во всем мире и остается одной из наиболее распространенных причин смерти от рака в Казахстане. Единую цифровую платформу креативных индустрий запустили в нашей стране. Сервис доступен как для физических лиц, авторов, дизайнеров, художников, фотографов, музыкантов, ремесленников и других креаторов, а также для юридических лиц, в частности студий, агентств, продюсерских центров, творческих объединений и иных организаций, работающих в сфере креативных индустрий. Теперь представители креативной экономики могут зарегистрироваться в разделе «Казах Креатив» на портале kazakhculture.com. Открыть личный кабинет и получить доступ к широкому спектру цифровых сервисов. После регистрации пользователи смогут управлять своим профилем, публиковать информацию о проектах и услугах, получать уведомления, а также подавать заявки на участие в программах господдержки. Новые основания для лишения водительских прав введут в Казахстане с 25 августа. К существующим причинам для прекращения права управления водителя добавится еще два основания. Как пишет закон КЗ, речь идет о непрохождении медосмотра раз в два года по достижении 65 лет и лицам с инвалидностью. Также не будет помехой для лишения прав и закрытия уголовного дела. Еще один поезд с женским вагоном появится в Казахстане со 2 сентября. Будет запущен женский вагон в составе пассажирского поезда «Тальга» с сообщением «Нурлыжол-Орал». Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», решение принято в связи с высоким спросом пассажиров на данную услугу. С запуском нового вагона количество маршрутов, на которых доступна услуга «Женский вагон», увеличится до 13. В женском вагоне допускается проезд мальчиков до 7 лет, включительно в сопровождении взрослых. Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 22 июля. АО «Казтелерадио» сообщило о проведении плановых профилактических работ. В этой связи с 3 часов ночи до 17:00 по времени Астаны будет временно приостановлено вещание телеканалов и радиостанций на сетях спутникового, цифрового, эфирного и аналогового телевидения и радиовещания по всей стране. Проведение этих работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания в будущем. Чемпионы Азии по боксу вернулись в Казахстан с золотыми медалями. В столичном аэропорту прошла торжественная встреча Тимерлана Мукатаева и Ибрагима Бетаева, ставших чемпионами Азии по боксу в категории до 23 лет. Родственники, друзья и болельщики встретили их с теплыми пожеланиями. Примечательно, что если среди юношей Тимерлан Мукатаев дважды становился чемпионом Азии, то среди молодежи он завоевывает этот титул уже в третий раз подряд. Теперь боксеры национальной сборной отправятся на главное соревнование года – летние азиатские игры, которые в этом году пройдут в Японии в конце сентября. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 470 тенге 53 тиена, евро 539 тенге 7 тиен, российский рубль 6 тенге ровно. А теперь погода на завтра. По данным Казгидромета, в столице ожидается дождь, ночью 16, днем 24 градуса, в Алматы осадки, ночью 25, днем 36. Кокшетау 23, в Костанае, Петропавловске, Актобе 26, Караганде, Уральске, Актау, Жезказгане, Павлодаре 29, в Атырау, Кызылорде, Шымкенте, Семей и Таразе 34, в Туркестане, Усть-Каменогорске 36, в Кунаеве и в Талдыкургане завтра 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Алисы. Реклама на казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында.